Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба, корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Строительный магазин «Иголенко» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое. От крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенко», когда стройка в радость. Хотите сделать перманентный макияж, брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа или окрашивание бровей и ресниц? Только в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Климова Ольга приглашает вас придать яркости весеннему настроению. Запись в Instagram и по телефону плюс 375-44-552-47-54.
4: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Real Plus предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
5: Наш адрес: Дзержинского, 73.
4: Телефон МТС 624-53-43. Welcome 730-94-92. Real Plus. Стиль и качество для вас.
6: Ржавчина не спит. Она работает 24/7. Пока ты ешь свой завтрак, она уже доедает твой кузов. Антикор Авто поможет. Антикоррозийная обработка днища и пескоструйные работы. Ждем вас по адресу: улица Брандиса, 22. Запись по телефону 8033-343-57-74. Мы ставим броню там, где металл сдается. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер ФМ. С нами утро будет добрым. 94.3 ФМ.
1: 7 часов 16 минут. Доброго солнечного утра. Меня зовут Милена, вы слушаете Лидер ФМ, и на календаре уже 28 мая. Четверг. Что еще сказать? Погода пока хорошая. Что будет дальше, обязательно расскажем. А еще в этом часе, естественно, буду делиться с вами праздниками и важными событиями сегодняшнего дня. Поэтому оставайтесь с нами, слушаем «Моя Мишель» и начинаем.
0: Ты слушаешь
2: Лидер ФМ. Звезды, мне страшно падать.

7:21 на календаре 28 мая. И в этот день отмечается День брюнеток. Вот такой вот яркий, изящный праздник, посвященный обладательницам темных оттенков волос. Точная дата учреждения этого события остается загадкой, но активно отмечается в целом да везде. Отмечают это все, кто знает об этом празднике, и стали это делать где-то в середине 2000-х годов. Считается, что этот день возник как своеобразный симметричный ответ Дню блондинок, дабы восстановить историческую справедливость и воспеть шарм, ум и природное обаяние темных на волосах женщин. Вот так вот. Я поздравляю всех брюнеток с этим праздником. Сияйте, светитесь, красуйтесь. В общем-то, сегодня, кстати, может быть классный повод придумать какую-то интересную прическу, чтобы подчеркнуть ваш такой темный цвет волос. Почему бы и нет?

Сегодня, 28 мая, отмечается еще один интересный, на мой взгляд, очень важный праздник. Сегодня у нас день любимой части тела. Праздник, конечно, одновременно шутливый и глубокий. Появился он на рубеже 20 и 21 веков в рамках зарождающегося мирового движения за принятие собственного тела и преодоление навязанных глянцевых стандартов красоты. Инициаторами создания подобной даты выступили блогеры и психологи, которые заметили, как сильно современные люди страдают от комплексов и бесконечной самокритики, рассматривая свои отражения в зеркале. История дня любимой части тела связана с практиками позитивного отношения к организму. Все здесь абсолютно правильно. Свое тело нужно любить, о нем нужно заботиться и не искать какой-то подвох. Нужно помнить, что ваше тело всегда самое красивое, самое любимое, самое хорошее и в целом самое лучшее. Поэтому оно точно достойно безусловной любви и заботы.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Филиалу закрытого акционерного общества «Белсалтрейд» деревня Доржи на постоянную работу требуется. Главный энергетик, заработная плата 2400 рублей. Эколог 1600 рублей. Аппаратчик производства технической продукции 1900 рублей. Слесарь по ремонту автомобилей 1700 рублей. Слесарь-ремонтник 1800 рублей. Водитель автомобиля категория D 1600 рублей. Машинист расфасовочно-упаковочных машин 1600 рублей. Водитель автомобиля категория CE от 2200 рублей. Контактный телефон плюс 375-29-66-11-341. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gcz.gov.by.
3: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
4: Полезные аксессуары для мобильных телефонов, детская канцелярия, ночники, кольцевые лампы, игрушки Лабубу, Копия Люкс и многое другое в магазинах Лайк и Островок. Скидка 10% на шестую покупку, 15% на седьмую покупку. Ждем вас в торговом центре Лида Парк по улице Качана, 29, первый этаж. Внимание! Скоро открытие магазина Лайк в торговом центре Север по адресу улица Максима Танка, 7.
5: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
6: Я не успел купить стройматериалы. Не успел купить.
7: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
6: Иголенька.бай.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «ЗОВ».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «ЗОВ». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета «Евроопт». ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Конечно же, время для гороскопа наступило. Итак, овны, нет ничего лучше гармонии с собой. Сегодня вы ее достигнете. Тельцы, сегодня особенно важно тщательно взвешивать все за и против при принятии решений. Близнецы, ваша сила сегодня в словах. Удачно пройдут встречи, переписка и переговоры. Раки, сдерживать бурю эмоций будет тяжеловато, но вы справитесь. Львы, хороший день для того, чтобы заявить о себе. Девы, полагайтесь только на себя. Весы, вы на пороге необычных знакомств. Скорпионы, будьте осторожны с финансами, вы можете потратить деньги впустую. Стрельцы, появится желание расширить круг общения, не отвергайте новые знакомства. Козероги, сосредоточьтесь на одном деле, именно так вы получите заметный результат. Водолеи, у вас начинается новая глава в личной жизни. И рыбы, интуиция сегодня не подведет, доверяйте внутреннему отклику.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

О погоде также вам рассказываю. Белгидромет сообщает, что сегодня у нас сохранится облачная погода, также ожидаются продолжительные осадки. Северо-западный ветер 7-15 метров в секунду, а температура воздуха от 13 до 15 градусов со знаком «плюс».

отмечался 28 мая с 1958 года и был установлен в связи с тем, что именно в этот день, в 1918 году, декретом Совета народных комиссаров была учреждена пограничная охрана границы РСФСР. Тогда же было создано Главное управление погранохраны, в которое в полном составе перешли офицеры бывшего управления отдельного корпуса погранстражи России. Вот так вот. Поэтому, дорогие наши пограничники, спасибо за вашу службу, спасибо за вашу защиту. Спасибо, что вы есть. Конечно, вы наша опора, наша поддержка и наша безопасность. Что еще у нас по праздникам? Сегодня день рождения майонеза, Всемирный день борьбы с голодом, Всемирный день защиты женского здоровья, День лепестковой вьюги. Это такой поэтичный праздник, эстетический. Всемирный день красного волка, также день, посвященный природе. Праздников много. Выбирайте тот, который вам по душе, отмечайте, и пускай этот день обязательно запомнится вам чем-то персональным и очень хорошим. Доброго утра!

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: 8.00 точное время. Всем привет и добро пожаловать в новый музыкальный час. В нем послушаем новинку Moonlight. Также новинка от Ани Лорак. Новинки — это здорово, но иногда хочется и поностальгировать. В этом часе золотой хит от Шакиры. Конечно, новости, естественно, прогноз погоды и расскажу много интересного.
0: Ты слушаешь

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии новостей Ольга Трон. В Лиде в предстоящую субботу, 30 мая, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит заместитель председателя Лидского райисполкома Антон Муханюк. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. С 25 по 31 мая на Лидчине проходит республиканская профилактическая акция «Неделя цифровой грамотности». Она направлена на принятие эффективных мер по противодействию киберпреступлениям, профилактике их совершения, повышению цифровой грамотности населения. Особый акцент на пожилых людях и детях. Милиция просит в очередной раз провести с ними беседы и объяснить базовые правила безопасности. Первая полуфинальная серия чемпионата Беларуси по мини-футболу стартовала 27 мая. Во дворце спорта Уручья МФК столица принимала гомельский ВРЗ. Хозяева стали лучшей командой регулярного сезона, а южане завершили первенство на пятом месте и в первом раунде плей-офф были сильнее брестского Меркурия ГТК. Сегодня свой первый матч проведут Витен и БЧ. Серии продлятся до 3 побед одного из клубов. Польша, Словакия и Венгрия сохраняют жесткие односторонние эмбарго для защиты собственных фермеров, пишет news.by. В Будапеште после недавней смены власти временная отмена ограничений продлилась всего неделю и была официально названа законодательной ошибкой. Кабмин Венгрии в экстренном порядке вернул запрет на ввоз 20 категорий украинских товаров, включая зерно, мясо и яйца. В Варшаве и Братиславе также встали на защиту своего агросектора.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По информации Белгидромета, сегодня в регионе ожидаются осадки. Воздух прогреется до 16 градусов. Ветер северо-западный 3,7 порывами до 16 метров в секунду.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине «Иголенька» по адресу Александра Невского, 76. «Иголенька» с выгодой для пенсионеров.
3: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: В КСУП «Песковцы» на сезон уборочной кампании требуются комбайнеры. В сезон заработная плата от 10 тысяч в месяц. Бесплатное горячее питание. Иногородним обеспечиваем проживание, подвоз. Вся информация по телефону 8029-190-62-84. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
5: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
2: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Бронь на срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 3048 и на сайте Пинск Древ.

0: physical and see if you would touch me.
1: Бодрое утро на Лидер FM. Тебе понравится.
2: 8:16. Доброго еще раз утра всем вам. Пора делиться интересными и забавными новостями. В интернете стало популярным видео, на котором произошел так называемый сбой в матрице. Это случилось в одном из магазинов Вьетнама. Покупательница и продавец почти минуту синхронно ходили кругами и не могли встретиться, не могли друг друга найти. Девушка зашла в торговый зал и позвала консультанта на помощь. Обе начали двигаться между вешалками с одеждой, но их шаги, повороты и траектории совпали настолько идеально, что они зеркально огибали стенды в полуметре друг от друга. Все это видно на видео. Комментаторы пишут, что примерно вот так выглядит фраза «заблудиться в трех соснах». Действительно, видео забавное, его можно в интернете найти и посмотреть. Конечно, если вы переживали по поводу того, что весь наш мир матрица, сталкивались с какими-то такими необычными событиями, на первый взгляд, возможно, с вами происходило что-то подобное. Девушки на видео, конечно, все-таки встретились, у них это получилось. Они громко рассмеялись. Конечно, как не посмеяться после такого?
1: Наша музыка.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

Слушайте, что вы знаете про обиды и про то, как долго можно их держать? Да, странный вопрос. Связан он с чем? Наткнулась я на новости и видеоролик. Что пишут? Две гигантские черепахи выясняют отношения каждый день в течение 120 лет. Причем это все происходит из-за украденной еды. Более 120 лет назад одна из этих гигантских черепах украла еду у другой. И на этом любой шанс на мирную жизнь закончился. С тех пор, по словам сотрудников зоопарка, они дерутся каждый божий день по 2-3 минуты, как по расписанию. Та еда уже, конечно, давно исчезла, и ни одна из черепах, скорее всего, о ней даже не помнит. Но эта обида пережила абсолютно всех, кто видел начало конфликта. Гигантские черепахи могут жить до 150 лет, и эти двое провели почти всю жизнь, люто ненавидят друг друга из-за одного единственного обеда. На видео сотрудник зоопарка разнимает этих бойцов. Что я хочу сказать? Подытожить. Не обижайтесь друг на друга, прощайте, потому что именно вот эта история показывает, как скоротечна жизнь. Вроде бы 120 лет черепахи могут жить, но 150 даже, но большую часть этой жизни они ссорятся, дерутся, и вряд ли это им приносит какое-то удовольствие. Поэтому даже здесь мы можем поучиться у природы отпускать наши обиды.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3529 689 77 78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Любишь есть роллы и суши?
3: Тогда набирай 188-0555.
2: Любишь есть пиццу?
3: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
2: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
3: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
4: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
5: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
6: Рай для фрилансеров – Бали, а для садоводов и огородников – на Сенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в на Сенне. Сайт msso.by, телефон 029-607-13-24.
7: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: хорошем рассказываю вам все сегодняшнее утро. Хорошем, забавном. Такая вот милая новость. 27-летний парень возвращается домой, а его 23-летняя кошка встречает его каждый раз, в точности как старый преданный дворецкий. Несмотря на свой глубокий возраст и медленное движение, кошка все равно выходит навстречу хозяину, демонстрируя глубокую связь, которая была выстроена годами. С поднятым хвостом, неторопливыми шагами она следует за ним, словно преданный компаньон. Здесь нет каких-то громких, вот видите, событий, заголовков. Это просто простой такой вот глубоко эмоциональный момент, который подчеркивает заботу, привязанность и тихую верность, которую животные хранят в себе даже в старости. Очень мило, этот парень даже выложил видеоролик. Конечно, я думаю, что многие узнают в этой кошке своих любимых питомцев. И если вам кажется, что приходя домой с работы, ваша кошка или собака бежит вам радостно навстречу только потому, что вы ее покормите, нет, это не так. Все дело в глубокой привязанности.
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
3: +375 29 582 34 81.
2: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Как сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится облачная погода с продолжительными осадками. Северо-западный ветер 7-15 метров в секунду и температура воздуха от 13 до 15 градусов со знаком плюс.
3: Лидер FM.

8:46 я рассказывала вам про преданную взрослую 23-летнюю кошку, которая постоянно встречает своего хозяина. А вот есть один сурок, который годами тоже привязан как бы к одному человеку, но немного другим способом. Сурок по кличке Чанг годами ворует урожай у фермера и съедает его прямо перед камерой. Он стал звездой соцсетей как раз-таки после того, как начал регулярно светиться на камере фермера и без спроса угощаться свежими овощами. Пухлый наглец с невозмутимым видом уплетает урожай прямо перед объективом камеры, превращая обычный ущерб огороду в убойный комедийный ролик. Сурки — это травоядные животные, которые обожают помидоры, морковь и листовую зелень. Как только они находят легкий источник пищи, они моментально запоминают это место и возвращаются туда постоянно, что и произошло в этом случае. Хотя видеоролики выглядят забавно, для фермеров такое поведение, конечно, серьезная проблема. Именно поэтому многие ставят заборы, отпугиватели, ведь если сурок однажды обнаружил бесплатный шведский стол, он уже вряд ли остановится. Видео эти можно посмотреть в интернете, выглядит это правда безумно смешно, и это лучше один раз увидеть, чем миллион раз услышать. Он действительно с максимально, невозмутимым, я бы даже сказала, наглым видом становится прям по центру камеры, берет в лапы свою добычу в виде овощей и начинает демонстративно, с удовольствием, причмокивая, зубами своими поскрипывая, этот урожай уничтожать. Ну, конечно, комментаторы в сети умиляются, говорят, что он очень милый, что очень аппетитно ест, что как бы самим захотелось. Другие советуют этому фермеру вести такой фуд-блог. Это сейчас очень популярный формат, называется он мукбанг. Это видео, где люди едят на камеру, что-то вот обсуждают, что-то рассказывают про свою жизнь. Это позволяет людям чувствовать себя не одинокими, когда вот они сидят, кушают и смотрят подобные видеоролики. Мне кажется, что было бы еще веселее, милее и приятнее кушать за компанию вот с таким вот сурком. Ну, а я вам на сегодня желаю только классных новостей, конечно, хорошего дня, побольше позитива, поменьше стрессов. Напоминаю вам сегодня, покушать овощей и зарядиться дополнительными витаминами. Доброго вам утра и классного дня. Ты слушаешь

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
3: Одна минута, время точное. Добро пожаловать в новый музыкальный час. В нем слушаем Звонкова. Появится Кэлвин Харрис. Также Нюша. Новости, прогноз погоды. Через 15 минут поиграем.

0: Партнер новостей. Магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Доброе утро! С ближайшим выпуском новостей вас ознакомлю я, Ольга Трон. С 1 апреля на территории Лидского района введены нерестовые запреты на лов рыбы. Однако не для всех жителей района они являются препятствием на рыбалке. Так, двое жителей Личины с использованием рыболовной сети добыли всего 5 особей язя и одного линя. Однако этого хватило для причинения вреда окружающей среде на сумму в 108 базовых величин. По факту незаконной добычи рыбы возбуждено уголовное дело. Лидская детская музыкальная школа искусств приглашает личан на праздничное мероприятие. 28 мая в четверг состоится отчетный концерт класса учителя Юлии Сохар «Миллионы сердец в унисон». Вечер состоится в Большом зале музыкальной школы искусств. Начало в 18 часов, вход свободный. Рост числа детских травм при катании на велосипедах и электросамокатах фиксируется в Беларуси. Только за прошедшие 15 дней в РНПЦ неврологии и нейрохирургии обратились почти 60 детей. Ситуации абсолютно разные – от ссадин и ушибов до тяжелых реанимационных действий. Медики рекомендуют надевать защитную экипировку, соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными. Финляндия официально потребовала от Украины не задействовать свою территорию и воздушное пространство для нанесения ударов по России, сообщает news.by. Ключевое подтверждение позиции Хельсинки прозвучало из уст министра обороны страны. Он прямо заявил, что использование воздушного пространства Финляндии для украинских беспилотников полностью запрещено.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По информации Белгидромета, сегодня в регионе до 16 градусов тепла возможны осадки. Ветер северо-западный 3,6, порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление растет.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание, всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья». Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине «Иголенька» по адресу Александра Невского, 76. «Иголенька» с выгодой для пенсионеров.

0: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб самобытный. Ржано-пшеничный хлеб с добавлением солода ржаного и тмина. Сделано в Беларуси.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
2: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут «Пинск Древ» Бродно. Срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение по телефону +375 44 572 3348 и на сайте pinskdrev.by.
3: Достоверно.
4: Оперативно.
5: Качественно. С любовью.
6: С Лидской газетой.
5: Поспеши подписаться на любимое издание.
3: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
7: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС +375 29 722 86 26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
8: Реклама на Лидер FM.

0: FM. Дарим подарки.
1: 9:16, время подарков уже наступило. В этом часе для вас буду разыгрывать скидку в 50 рублей на перманентный макияж в PM House. По правилам розыгрыша, мы слушаем их маленьких помощников, они нам что-то объясняют. Ваша задача — понять, о чем они говорят, и прислать свой вариант ответа на короткий номер 9703. Мне кажется, тут все понятно. Слушаем 8 секунд и начинаем прямо сейчас.
2: Он происходит осенью.
3: Он холодный и мокрый. Если забудешь зонтик, неприятно, и на куртке капюшона нет.
1: Как-то вот так вот. О чем же идет речь? 9703, жду ваш смс.

0: дарим подарки.
1: Ну что ж, а мы можем подводить итоги нашего розыгрыша. Давайте слушать правильный ответ.
2: Он происходит осенью. Он холодный и мокрый. Если забудешь зонтик, неприятно, и на куртке капюшона нету. Это дождь.
1: Конечно, это дождь. Сегодня, вроде как, по прогнозам Белгидромета, дождь нас тоже ожидает. Но о погоде я расскажу попозже, пока к нашему победителю. Им стал слушатель. Последние цифры номера телефона 0377. Для вас звучат аплодисменты, именно вам достается скидка в 50 рублей на перманентный макияж в PM House.
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
3: На постоянную работу требуется пицца-йола. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы. Обучение в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону плюс 375 29 351 15 64.
4: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу: Первый переулок, Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
3: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Мама. Это самая сложная работа в мире. Это наше первое слово. Это любовь и забота. Быть мамой – самое большое счастье.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

городе. Докладываю. Белгидромет сообщает, что сегодня у нас сохранится облачная погода с осадками. Северо-западный ветер 6-15 метров в секунду, а температура воздуха от 13 до 15 градусов со знаком плюс.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: 10.00 – это точное время. Привет, и новый музыкальный час уже наступил. В нем слушаем горячий хит от Зейна. Появится Добро.
4: Море, привет, я так боялся.
3: Также и Мани. Новости, погода через 15 минут. Рубрика про нашу страну, не пропустите.

0: Лидер FM. Новости.
1: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 и 29 мая совершит рабочий визит в Казахстан для участия в саммите Евразийского экономического союза и 5-м Евразийском экономическом форуме. Об этом информирует sb.by. В Астане 28 мая глава государства выступит на пленарном заседании экономического форума. Александр Лукашенко представит позицию белорусской стороны по вопросам технологий, кооперации в рамках ЕАЭС и внедрение искусственного интеллекта в реальном секторе экономики. 29 мая главы государств обсудят развитие международной торговли и сотрудничества с партнерами ЕАЭС, использование искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства, реализации кооперационных проектов и ряд других. На полигоне 116-й штурмовой авиационной базы «Неман» прошли однодневные сборы по территориальной обороне с председателями районных исполнительных комитетов. Основная цель проведения данных сборов – выработать единые подходы у должностных лиц, местных исполнительных и распорядительных органов по порядку формирования и применения территориальных войск. Для участников подготовили показные занятия по методике проведения практических занятий по огневой и военно-медицинской подготовки. Помимо этого, они выполняли упражнения учебных стрельб из автомата, пулемета и снайперской винтовки. Выполняли стрельбу с места по неподвижной цели днем. Республиканский профсоюзный правовой прием граждан пройдет сегодня по всей стране. Любой желающий сможет бесплатно получить консультацию профсоюзных юристов по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. В Лидском районе правовые приемы проведет советник Главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси Анжела Кудина. Они состоятся в филиале «Лидские электрические сети» РУП «Гродноэнерго» по адресу город Лида, улица Игнатова, 65, с 10 до 12.00 и в Лидской районной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса по адресу Лида, улица Чапаева, 8, с 13 до 15 часов. Примерно 50 человек погибли из-за столкновений между двумя вооруженными группировками в центральной части Колумбии. По информации местных СМИ, столкновения длятся с 26 мая. Армия Колумбии указала, что в зоне были развернуты военные с целью защиты гражданского населения, усиления безопасности, сохранения контроля над территорией и обеспечения соблюдения прав человека и международного гуманитарного права.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По информации Белгидромета, сегодня в нашем регионе ожидаются осадки. Воздух прогреется до 15 градусов. Ветер северо-западный 3,7, порывами до 15 метров в секунду.

0: Лидер FM. Реклама. Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.

0: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
1: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
2: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
3: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь! Алена!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: 6+.
5: Евгения Петровна Барташевич – свидетельница самой страшной страницы Великой Отечественной войны. Она была не солдатом, не партизанкой, а 4-летней девочкой, которая вместе с Ленинградом пережила все – голод, холод и потерю близких. Родилась она 15 августа 1937 года в деревне Куйворы Всеволожского района Ленинградской области. Ей было всего 4 года, когда 8 сентября 1941 года город оказался в блокадном кольце. 872 дня она провела в осажденном городе. От первого артобстрела до дня полного освобождения 27 января 1944 года. И каждый из этих дней мог стать последним. Евгения Петровна так вспоминала ту пору. Немцы сразу окружили Ленинград. Город был в тяжелом состоянии. Нищета, голод и холод. В ее памяти навсегда врезались обстрелы, когда приходилось бежать в бомбоубежище, пожары и тот самый блокадный хлеб. 125 граммов размером со спичечный коробок. «Жить было подвигом», — говорила она. Люди страдали не только от голода, но и от страха потерять близкого человека. И даже спустя десятилетия она трепетно относилась к хлебу, не в силах выбросить ни кусочка. После войны жизнь Евгении Петровны была связана с Белоруссией. Она переехала в Лиду, воспитала двух дочерей. Ее мужество было отмечено медалью «Жителю блокадного Ленинграда» и другими юбилейными наградами. До последних лет Евгения Петровна оставалась главным хранителем живой памяти, которую не найти в учебниках. Она вновь и вновь встречалась с молодежью, рассказывая школьникам о блокадном кольце, о дороге жизни и о том, что по-настоящему значит мирное небо над головой. Ее рассказы слушали с замиранием сердца, а песня о Ленинграде в ее исполнении трогала до слез. 26 мая 2026 года Евгении Петровны Барташевич не стало. Она была последним ветераном Великой Отечественной войны, кто жил на Литчине. С ее уходом закончилась целая эпоха. Осталась память о тех 872 днях, которые не должны повториться, и о хрупкой девочке, которая оказалась сильнее войны.
0: Самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь! Алена!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
0: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Вход на срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 3348 и на сайте Пинск Древ.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Белспецгаз. Газ для вас.
5: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
6: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
7: Думаем, идея класс!
8: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
9: Уважаемые граждане, незаконное хранение, оборот, эксплуатация или изготовление гражданских беспилотных летательных аппаратов либо авиамоделей влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере до 30 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, если такие действия совершены в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, то наступает уголовная ответственность.
10: Такая разная, такая самобытная, такая яркая, уникальная природа, древняя архитектура, национальная кухня, чистота и комфорт. Изучайте родную страну, путешествуйте по Беларуси.
11: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится облачная погода с осадками. Ветер северо-западный 6-15 метров в секунду, а температура воздуха от 13 до 15 градусов со знаком «плюс».

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Новости.
1: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Здравствуйте. Комитетом государственного контроля Гродненской области изучается вопрос о доступности и качестве медицинской помощи жителям сельских населенных пунктов, включая лекарственное обеспечение, проведение мероприятий по диспансеризации, онкологических скринингов, наблюдение за паллиативными пациентами. В этих целях в комитете сегодня по телефону в Гродно 80-152-79-88-21 проводится горячая телефонная линия с населением. Граждане с 9 до 13 и с 14 до 16 часов могут сообщить о возникших проблемах при получении медицинской помощи в сельских населенных пунктах. Поступившая информация будет тщательно изучена специалистами при необходимости. Комитетом приняты соответствующие меры реагирования. В связи с предстоящими летними каникулами в учреждениях образования работниками военизированной охраны на станции ЛИДА по 29 мая проводится профилактическое мероприятие «Дети и безопасность». Его целью является предупреждение травмирования граждан и несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта. День пограничника отмечают сегодня, 28 мая, в Беларуси. Протяженность белорусской границы более 3000 километров. Две трети приходится на рубеж с Евросоюзом и Украиной. Сегодня это территория особого контроля, требующая пристального мониторинга. Подготовкой офицерских кадров больше 30 лет занимается Институт пограничной службы. Весь образовательный процесс учитывает вызовы сегодняшнего времени. 11 рабочих целлюлозно-бумажного предприятия в Лонгвью, американский штат Вашингтон, числятся погибшими. Об этом пишет SB.BY. Как информирует телеканал NBC News, официально пока подтверждена смерть двух рабочих. Поиски других пропавших без вести продолжаются, однако теперь они официально считаются погибшими. Напомним, внутренний взрыв резервуара произошел на целлюлозно-бумажном предприятии утром 26 мая. В результате происшествия ранения получили 10 человек, в том числе один пожарный.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Сегодня в регионе прогнозируется переменная облачность, кратковременные осадки. Воздух прогреется до 15 градусов. Ветер северо-западный 3,6, порывами до 15 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
3: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
4: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
5: Рай для фрилансеров – Бали, а для садоводов и огородников – на Сенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в Насенне. Сайт msso.by. Телефон 029-607-13-24.
6: Достоверно. Оперативно.
3: Качественно. С любовью.
6: С Лидской газетой.
3: Поспеши подписаться на любимое издание.
6: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
7: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
8: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Кредит на свое от Беларусьбанка, на товары, а также оплату выполненных работ и услуг за ремонт, стройку, медицинские, косметологические, свадебные услуги, автосервис и многое другое. Первые 12 месяцев ставка 4% годовых. Отсрочка платежа по основному долгу. Ждем вас в отделениях Беларусьбанка.
2: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
1: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.

0: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
1: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
2: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
0: Работаем даже по субботам.
1: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
0: Белспецгаз. Газ для вас.
3: ВКСУП. Песковцы. На сезон уборочной кампании требуются комбайнеры. В сезон заработная плата от 10 тысяч в месяц. Бесплатное горячее питание. Иногородним обеспечиваем проживание, подвоз. Вся информация по телефону 8029-190-62-84. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло. Как сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится облачная погода с осадками. Ветер северо-западный 7-15 метров в секунду, а температура воздуха от 13 до 15 градусов со знаком «плюс».

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
3: 12 часов 1 минута, новый музыкальный час на наших волнах. В нем слушаем новинку «Бурнобой» Шакира. Появится «Акмаль».
4: Между нами не описать слова.
3: Остывающий хит от Yearbox. Новости, погода. Через 15 минут играем.

0: Лидер FM. Новости.
1: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Здравствуйте. В Лиде прошло очередное выездное заседание постпредов стран СНГ. Здесь для них провели экскурсию, изучая не только культурный, но и промышленный потенциал региона. Дипломаты увидели самую большую в Содружестве ванну с редкой технологией – оцинковки на государственном предприятии «Конус». Также они побывали на предприятии по производству изделий из полимерных материалов, спрос на которые в странах СНГ, и на изделия из композитного материала высок. Провел совет постпредов в Лиде и очередное заседание. Наш город для посещения постпреды выбрали не случайно. У региона большой туристический и экспортный потенциал. Здесь около 40 предприятий пищевой, легкой и тяжелой промышленности. При этом 85% экспорта приходится на страны Содружества. Товарооборот Лидского района со странами СНГ около полумиллиарда долларов. 1 июня городской парк культуры и отдыха превратится в эпицентр веселья, музыки и танцев. Фестиваль красок «Белхолли» возвращается, чтобы разукрасить день детства. Гостей праздника ждут тонны яркой краски «Холли», которые взлетят в небо, зажигательный диджей и много музыки. Начало в 14 часов, вход свободный. Более 500 населенных пунктов Беларуси остались без света из-за непогоды. Из-за неблагоприятных погодных условий фиксируется массовое падение деревьев на линии электропередачи с последующим обрывом проводов. Наиболее сложная ситуация сейчас складывается в Витебской и Минской областях. В аварийно-восстановительных работах задействованы 82 бригады и 85 единиц спецтехники. При необходимости привлекаются дополнительные силы и средства. Железнодорожное сообщение между Азербайджаном и Грузией возобновлено. После 6-летнего перерыва из Баку в Тбилиси отправился ночной экспресс. Как только объявили о возобновлении железнодорожного сообщения между странами, билеты раскупили сразу же. Из-за ажиотажного спроса к составу пришлось прицеплять дополнительный вагон.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Сегодня в Лидском регионе ожидаются осадки. Воздух прогреется до 15 градусов. Ветер северо-западный 3-6 порывами до 15 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.
0: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Приглашаем «Витасвет». Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики «Витасвет». Лида, проспект Победы, 29.

полезные аксессуары для мобильных телефонов, детская канцелярия, ночники, кольцевые лампы, игрушки Лабубу, копия люкс и многое другое в магазинах Лайк и Островок. Скидка 10% на 6-ю покупку, 15% на 7-ю покупку. Ждем вас в торговом центре Лида Парк по улице Качана, 29, первый этаж. Внимание! Скоро открытие магазина Лайк в торговом центре Север по адресу улица Максима Танка, 7. На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Весна», приуроченный к году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм Лидер ФМ 94.

0: Можно отметить не только победу в нашем конкурсе, но и любой ваш самый теплый праздник. Подведение итогов 1 июня. Изысканные блюда, уютная атмосфера и сервис достойной победительницы. Все это станет реальностью нашей «Мисс Весна». Торопитесь поддержать своих участниц.
1: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
2: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер.ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
3: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 12:16. Что ж, давайте поиграем еще разок. В этом часе для вас разыгрываю скидку в 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Вита Свет». По правилам даю вам какой-то факт, который является либо правдивым, либо не совсем. Ваша задача как раз-таки это понять и на номер 9703 прислать одно слово. Правда или ложь? Мне кажется, с этим все понятно. Я готова зачитывать факт, а вы слушайте внимательно. Правда или ложь? Что куриный бульон помогает выздороветь при простуде? Ну, такой вот вопрос. Правда это или ложь? 9703, жду варианты.
0: Дарим подарки.

0: дарим подарки.
1: Ну что ж, давайте-ка подведем итоги. Еще раз к факту, звучал он так. Правда или ложь, что куриный бульон помогает выздороветь при простуде? Ну, как бы это сейчас странно ни звучало, но это действительно правда. И даже проводились научные исследования, которые показали, что куриный бульон действительно обладает мягким противовоспалительным действием. Он подавляет хемотаксис нейтрофилов, что уменьшает симптомы инфекций верхних дыхательных путей. Кроме того, горячая жидкость увлажняет слизистые, облегчает отхождение мокроты, а содержащийся цистеин из курицы разжижает слизь. Бульон, конечно, вирус не лечит, но облегчает течение болезни, и это подтвержденный факт. Поэтому людям, которые, как и я, вот в этом межсезонье, между вот весной и летом приболели, я с вами, держитесь, мы в этой лодке вместе. Ну и получается, сегодня куриный бульончик себе варим. Ну а что касается нашего чемпиона, а им сегодня становится слушатель, последняя цифра номера телефона 2904. Аплодисменты для вас, и именно вам достается скидка в 30 рублей на подологический педикюр от центра подологии и эстетики «Витасвет».
0: Наша музыка.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11. Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас 8029 677 5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
3: Строительный магазин «Иголенка» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа и инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенка», когда стройка в радость.
4: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
5: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» — тут Пинск Древ. Бродно. Срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-3348 и на сайте pinskdrev.by.
2: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
3: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Весна», приуроченный к году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм «Лидер ФМ 94.

0: Можно отметить не только победу в нашем конкурсе, но и любой ваш самый теплый праздник. Подведение итогов 1 июня. Изысканные блюда, уютная атмосфера и сервис достойной победительницы. Все это станет реальностью нашей «Мисс Весна». Торопитесь поддержать своих участниц.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится облачная погода с осадками. Северо-западный ветер 6-15 метров в секунду, а температура воздуха 13-15 градусов со знаком плюс. Лидер

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: Часов 1 минута. Новый музыкальный час тут как тут. В нем слушаем новинку от Зиверт.
3: Я газую, когда нету.
2: Также появится новинка Like a Child. Также Егор Крид.
4: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
2: Новости, погода и поиграем через 15 минут.
4: Боже, мама, мама,
0: Лидер FM. С нами день будет продуктивным. 94.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в студии новостей Ольга Трон. С 25 по 31 мая на территории Гродненской области проходит профилактическое мероприятие, направленное на выявление и предупреждение нарушений законодательства, совершаемых перевозчиками пассажиров автобусами, рассказывает старший инспектор ГАИ Сергей Кушель.
4: Наиболее распространенными нарушениями среди водителей маршрутных транспортных средств остаются игнорирование включения ближнего света фар, перевозка пассажиров сверх количества, нарушение требований дорожных знаков, а также пользование во время движения мобильным телефоном. Данное рейдовое мероприятие проводится совместно с транспортной инспекцией, а также для выявления нарушений правил дорожного движения со стороны водителей автобусов и маршрутных транспортных средств используют камеры видеонаблюдения.
3: Государственное учреждение образования «Средняя школа номер 5 Лиды» стала членом Ассоциации школ Российской Федерации и Республики Беларусь. Об этом проинформировал телеграм-канал «Образование Личины». Членство в Ассоциации школ Российской Федерации и Республики Беларусь открывает доступ к единому образовательному пространству союзного государства. Учреждения получают мощную методическую базу, возможность обмениваться опытом, а также участвовать в международных проектах. В школах Беларуси в новом учебном году появится факультатив по искусственному интеллекту. Факультативные занятия будут называться «Прикладные технологии искусственного интеллекта». Ребята благодаря учебной программе занятий смогут научиться применять инструменты ИИ для анализа данных, обработки информации и создания медиаконтента, приобрести навыки эффективного взаимодействия с генеративными, текстовыми и графическими моделями, разберутся с возможностями применения инструментов ИИ для изучение учебных предметов в школе. В Вене студенты устроили многотысячную демонстрацию. Учащиеся университетов страны протестуют против мер экономии, которые реализует правительство. Студенты недовольны резким сокращением количества мест в учебных заведениях, переполненными аудиториями, а также общим снижением качества обучения в вузах.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: 29 мая в регионе ожидается малооблачная погода ночью, кратковременные осадки днем. Воздух прогреется в ночи до 8 градусов, днем до 16 со знаком плюс. Ветер северо-западный 3-7, порывами до 17 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам. Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера — частное предприятие «Иголенька».
2: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
3: Хотите сделать перманентный макияж, брови, губы, заполнение межлесничного пространства, удаление некачественного татуажа или окрашивание бровей и ресниц? Только в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Климова Ольга приглашает вас придать яркости весеннему настроению. Запись в Instagram и по телефону плюс 375 44 552 47 54.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
2: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиа Компания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: FM. Дарим подарки.
1: 13:16. Время поиграть со знатоками и среди вас разыграть набор ароматизаторов для автомобилей от Белспецгаз. По правилам этой игры я задаю вопрос и предлагаю вам варианты ответов на него. Вам нужно выбрать верный вариант и прислать его на номер 9703. Но также я уточняю, меня интересует не просто номер верного ответа, а конкретно его содержимое. Думаю, с этим разобрались. Итак, я готова зачитывать вопрос, а вы слушайте внимательно. Какое из этих животных является рыбой? Вариант первый – кит, второй – морской конек и третий – креветка. Такой вот вопрос. Кто же из них все-таки рыба? 9703, жду смс.
0: Дарим подарки.

0: дарим подарки.
1: Давайте подводить итоги. Итак, вижу ваши варианты ответов. Абсолютно они разные. Ну, интересно, давайте разбираться. Итак, вопрос мой звучал следующим образом. Какой из этих животных является рыбой? Первый вариант – кит, второй – морской конек, и третий – креветка. Ну, действительно, рыба здесь только одна, и это действительно морской конек. Это класс у нас лучеперых рыб, семейство игловых, кит это млекопитающее, а креветка ракообразная. Поэтому да, правильный ответ – морской конек. А наш чемпион – это слушатель. Последние цифры номера телефона – 43-00. Аплодисменты для вас. И, конечно, именно вам достается набор ароматизаторов для автомобиля и вот Белспецгаз.
2: Новый хит представляет S2 Lidrim Service.
3: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО Lidrim Service работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Любишь есть роллы и суши?
2: Тогда набирай 188-0555.
1: Любишь есть пиццу?
2: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
1: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
2: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
3: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

погоде на завтра рассказываю. Белгидромет сообщает, что завтра нас ожидает переменная облачность, также днем возможны кратковременные осадки. Северо-западный ветер 7-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 8 градусов со знаком плюс, а днем от 14 до 16 тепла.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: 14.00, время точное. Привет, вот он, новый музыкальный час. В нем слушаем новинку Sorry Papi. Появится Бахти и Рагда. Также Ава Макс в этом часе. Новости, прогноз погоды. Через 15 минут с киноманами поиграем.

0: студии новостей для вас работает Ольга Трон. Здравствуйте. Очередная мошенническая схема сработала в Гродненской области. В этот раз на удочке у аферистов оказалась 38-летняя женщина, рассказывает официальный представитель УВД Гродненского облсполкома Ярослав Василевский.
1: Звонок с якобы почты ценой в 75 тысяч рублей. Реальная история обмана. Сотрудница одного из банков города Гродно обратилась в Ленинский РОВД с сообщением о том, что девушка переводит крупную сумму денег на подозрительный счет и неестественно себя ведет. Оперативники быстро отреагировали на сообщение и разобрались в ситуации. Установлено, что 38-летняя жительница областного центра поступил звонок от якобы сотрудника почты. Он уведомил ее о наличии письма, а для его получения попросил сообщить код из СМС, что девушка и сделала. Сразу же поступил следующий звонок от якобы милиции. Звонивший стал запугивать гражданку, заявляя, что в отношении нее ведется уголовный процесс за спонсирование экстремистской деятельности. Чтобы избежать обыска и прекратить разбирательство, ей предложили выкупить свою свободу. Параллельно на телефон стали поступать звонки от лжесотрудников банка и КГБ. Девушка поверила звонившим, после чего оформила кредиты на 55 тысяч белорусских рублей в двух банках. Но этого оказалось мало, злоумышленники потребовали одолжить деньги у знакомых. Потерпевшая выполнила и это требование. В общей сложности она перевела 75 тысяч белорусских рублей. К слову, гражданка знала о различных схемах мошенничества благодаря сюжетам на ТВ и информации в общественных местах. Кроме того, правоохранители неоднократно проводили профилактические беседы в ее трудовом коллективе. Однако до последнего момента девушка не верила, что именно она попалась на удочку мошенников.
0: В пятницу 29 мая в Лидском историко-художественном музее состоится мероприятие «Путешествие в страну детства». Оно приурочено Дню защиты детей. Время работы музейного праздника с 10 до 19 часов. Стартовал форум Лиги ректоров вузов Беларуси, России и Бразилии. Площадка для обсуждений и действий – университет иностранных языков. Спектр вопросов охватывает сразу несколько тем – академическая мобильность учащихся, сотрудничество в цифровом образовании и совместная реализация научно-технологических проектов. Лига, основанная 3 года назад, объединяет более 70 университетов. Между странами подписаны 14 соглашений о сотрудничестве. Схему по выдаче лицензий на добычу золота за взятки выявили в Забайкалье. Разоблачение провели сотрудники МВД и ФСБ России. По данным Следственного комитета, должностные лица, в полномочия которых входили вопросы недропользования, получили крупные взятки от представителей отдельных золотодобывающих предприятий Забайкальского края за выдачу положительных заключений экспертиз и обеспечение преимущественного права в получении лицензии на геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку рассыпного золота. При этом подозреваемые отклоняли обращение на указанные участки иных недропользователей, которые не прибегали к вознаграждениям.
2: Лидер ФМ. Погода.
0: 29 мая в регионе малооблачная погода, ночью до плюс 8. Днем ожидаются кратковременные осадки от 14 до 16 градусов тепла. Ветер северо-западный 3,7, порывами местами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление в ночи будет расти, днем падать. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Все по-вкусному, все с любовью. Именно так готовят продукцию на Лидском хлебозаводе. Свежий румяный хлеб с хрустящей корочкой, ароматную выпечку, необыкновенно вкусные торты и нежные пирожные. Лидский хлебозавод заботится о качестве своей продукции, поэтому здесь используют натуральные ингредиенты и традиционные белорусские рецепты. Лидский хлебозавод. По-домашнему вкусно.

0: Рай для фрилансеров – Бали, а для садоводов и огородников – на Сенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в на Сенне. Сайт msso.by. Телефон 029-607-13-24.
1: Организации на постоянную работу требуется телеоператор. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
2: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультации по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
3: Уважаемые граждане! Соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
4: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, со знанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: ДРФМ. Дневной сеанс.
1: Приветствую всех киноманов на наших волнах. 14.17, время поиграть и с вами, и разыграть подарок для вас. Для киноманов разыгрываю вентиляционный клапан оконный без фрезеровки от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Риэлпласт», которое находится в Лиде по улице Дзержинского, 73. Правила неизменны. Слушаем с вами отрывок из какого-то кинопроизведения. Ваша задача – догадаться, откуда я отрывок взяла, и название фильма, мультфильма, сериала или ситкома прислать на номер 9703. Мне кажется, тут понятно. Отрывок длится 22 секунды. Давайте слушать.
2: Тебе больно?
3: Нет, ничего. Мне не больно. Кто это? Впрочем, неважно. Просто уходите прочь. Нет, я знаю, мы можем решить это вместе. Как? Какими силами ты остановишь зиму? Или меня?
2: Анна, пора уходить.
3: Нет, я не уйду без тебя, Эльза. Нет, уйдешь.
1: Вот такой вот трогательный отрывок, драматичный, я бы даже сказала, на сегодня. А из какого же он произведения, как оно называется? 9703, жду СМС.
0: Дневной сеанс.

0: Ну что, давайте подводить итоги, но перед этим еще раз послушаем отрывок.
1: Тебе больно?
2: Нет, ничего. Мне не больно.
3: Кто это? Впрочем, неважно. Просто уходите прочь.
2: Нет, я знаю, мы можем решить это вместе.
3: Как? Какими силами ты остановишь зиму? Или меня?
1: Анна, пора уходить.
2: Нет, я не уйду без тебя, Эльза.
3: Нет, уйдешь.
0: Действительно, сегодня для вас я загадала мультфильм, который вышел в 2013 году. Ого! Ну, а нашим победителем на сегодняшний день становится слушатель. Последняя цифра номера телефона – 9649. Аплодисменты для вас. Классно, что вы знаете мультики. Здорово, что угадали «Холодное сердце». И для того, чтобы вам было не холодно, мы вам дарим клапан вентиляционный оконный без фрезеровки от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Риэлпласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73. Приходите и забирайте свой приз.
4: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3729-689-77-78.
4: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья». Хотите сделать перманентный макияж, брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа или окрашивание бровей и ресниц? Только в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Климова Ольга приглашает вас придать яркости весеннему настроению. Запись в Instagram и по телефону плюс 375-44-552-47-54.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Белспецгаз. Газ для вас.
5: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
6: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Бронный срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-3048 и на сайте Пинск Древ.
7: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
8: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
9: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Комет сообщает, что завтра нас ожидает переменная облачность, также кратковременные осадки. Северо-западный ветер 7-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 8 градусов со знаком плюс, а днем от 14 до 16 тепла.
1: Активный день. Активный день. С лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом.

0: Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
1: 15:01. Это новый музыкальный час. Всем привет. В нем слушаем музыкальную новинку от Ани Асти и Димы Билана. Также новинка от Maroon 5. Появится Сергей Лазарев. Через 15 минут стартует заключительная игра на сегодня. Пока прям по курсу горячий хит от Маршмелло, Португал The Man. За ним новости с прогнозом погоды.

0: новости.
1: С ближайшим выпуском новостей вас ознакомлю я, Ольга Трон. Здравствуйте. Жители Личины понесли ответственность за незаконный лов рыбы. Об этом проинформировала Лидская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира. Тему продолжит заместитель начальника Андрей Дерезенко.
2: 1 апреля 2026 года на территорию Лидского района введены нерестовые запреты на лов рыбы. Однако не для всех жителей района они являются препятствием на рыбалке. Так, двое жителей Личины с использованием рыболовной сети добыли всего 5 особей язи и одного линя. Однако этого хватило для причинения вреда окружающей среде на сумму в 108 базовых величин. По факту незаконной добычи рыбы возбуждено уголовное дело. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь напоминает о необходимости соблюдения природоохранного законодательства.
1: В Лиде прошли областные соревнования по профессиональному мастерству среди преподавателей и мастеров производственного обучения вождению оргструктур ДОСААФ. Подробный сюжет найдете на lidanews.by. 26 мая утром в Гомеле сработала сигнализация в неэксплуатируемом помещении банка. В пустом здании группа задержания обнаружила 42-летнего мужчину с порезанными руками. Свое поведение он объяснил тем, что ему показалось, будто бы за ним кто-то гнался, поэтому решил укрыться в тамбуре банка, разбив дверь. Мужчине вызвали скорую помощь, а после оказания помощи отвезли в отдел милиции для разбирательств. В Литве объявили о повышении тарифов на электричество и газ с 1 июля. В среднем рост тарифов составит 6%. На фоне удорожания энергоресурсов социологи фиксируют снижение популярности действующего правительства. Согласно последним опросам, уровень одобрения работы премьер-министра Инги Ругинени снизился до 41%, а в рейтинге наиболее подходящих кандидатов на пост главы Кабмина ее поддерживают примерно 5%.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По информации Белгидромета, завтра в нашем регионе сохранится малооблачная погода ночью. В течение дня ожидаются кратковременные осадки. Ветер северо-западный 3,7, порывами до 17 метров в секунду. Воздух ночи прогреется до 8 градусов, днем до 16 со знаком плюс. Данные подготовлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Достоверно.
2: Оперативно.
3: Качественно. С любовью.
1: С Лидской газетой.
3: Поспеши подписаться на любимое издание.
1: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
4: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
5: В связи с установившейся жаркой и засушливой погодой резко возросло количество пожаров в лесах и на торфяниках. В 95% случаев по вине человека. МЧС Республики Беларусь предупреждает: берегите лес от пожаров. Помните, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную или уголовную ответственность.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Дарим подарки.
1: 15 часов 14 минут, вот и стартовала заключительная игра на сегодняшний день. Привет! Подарком для вас, для победителя, так, наверное, точнее, станет гидрогелевая пленка от магазина «Лайк». Магазин «Лайк» находится в Лиде по адресу город Лида, улица Кочина, 29, торговый центр «Лида Парк». По правилам рассказываю вам про праздник, который сегодня отмечается. Об этих праздниках, об этом празднике я говорила с самого утра, так что тем, кто слушал утренний эфир, повезло немного больше. Но, уверяю, ничего сложного не будет. По моему описанию вам нужно просто догадаться, какой праздник я загадала, и его название прислать на номер 9703. С этим, мне кажется, вопросов быть не должно. Я готова рассказывать про праздник, а вы слушайте. Это яркий и изящный праздник, который посвящен обладательницам темных оттенков волос. Точная дата учреждения этого события остается загадкой, но говорится о том, что начали его отмечать в середине 2000-х годов. Считается, что этот день возник как своеобразный симметричный ответ празднику девушек со светлыми волосами, дабы восстановить справедливость. Как-то вот так. О каком же празднике идет речь? 9703, жду варианты.

0: дарим подарки.
1: Ну что, давайте подводить итоги еще раз о празднике, который я загадала. Это яркий праздник, который посвящен обладательницам темных оттенков волос. Дата учреждения события остается загадкой, но отмечать его начали примерно в середине 2000-х годов. Считается, что этот день возник как своеобразный симметричный ответ Дню девушек со светлыми волосами, чтобы восстановить справедливость. И да, большинство из вас оказались правы, сегодня действительно речь идет о Дне брюнеток. Отмечается он именно сегодня, так что брюнетки, еще раз вас поздравляю. Ну и, конечно, поздравляю нашего победителя. Им стал слушатель. Последние цифры номера телефона 9129. Аплодисменты звучат для вас. И именно вам достается гидрогелевая пленка от магазина «Лайк». Подарок забирайте в «Лиде» по улице Кочина, 29, торговый центр «Лида Парк».

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Все люди хотят любить и быть любимыми. Каждый из нас стремится осуществить все свои мечты. Мы все хотим иметь равные возможности для достижения своих целей. Помните, физические особенности не приговор. Вместе строим общество равных возможностей.
5: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Весна», приуроченный году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм «Лидер

0: отметить не только победу в нашем конкурсе, но и любой ваш самый теплый праздник. Подведение итогов 1 июня. Изысканные блюда, уютная атмосфера и сервис достойной победительницы. Все это станет реальностью нашей «Мисс Весна». Торопитесь поддержать своих участниц.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: обещает Белгидромет. Завтра нас ожидает переменная облачность. Также днем возможны кратковременные осадки. Ветер северо-западный 7-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 8 градусов со знаком плюс, а днем от 14 до 16 тепла. Я на сегодня с вами прощаюсь. Меня зовут Милена. Спасибо, что этот день провели с нами. Пока и услышимся завтра.
1: Лидер FM.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическое манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

0: Универ ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями вас ознакомит Ольга Трон. Учащиеся учреждения образования Лиды побывали на открытом судебном заседании в суде Лидского района, где рассматривалось дело о незаконном обороте наркотиков. Перед судом предстала лидчанка, задержанная в феврале этого года за изготовление и хранение наркотических средств. Обвиняемая полностью признала свою вину. Оглашение приговора по делу состоится в ходе очередного судебного заседания. Подсудимой грозит до 5 лет лишения свободы. Юноши и девушки, присутствовавшие в зале, смогли воочию убедиться, насколько суров закон к подобным преступлениям. Подробный сюжет найдете на lidanews.by. Инспекция Министерства по налогам и сборам по Лидскому району напоминает, что срок уплаты подоходного налога физическими лицами, исчисленного на основании представленных налоговых деклараций по подоходному налогу за 2025 год, не позднее 1 июня 2026. Оплату можно произвести через банк, отделение почтовой связи, посредством системы ЕРИП, через интернет-банкинг, мобильный банкинг, а также в личном кабинете. За несвоевременную уплату подоходного налога начисляется пеня, а также предусмотрена административная ответственность. Выпуск импортозамещающей продукции в первом квартале вырос более чем на 10%. Белорусские предприятия осваивают новые товары, формируют промышленные цепочки для связки технологий, сырьевой базы и современного оборудования. По госпрограмме инновационного развития сейчас реализуется 40 проектов. При этом малый бизнес готов работать и с крупными предприятиями. Для них действуют меры поддержки. Представитель Германии в ЕС заявил, что планы Еврокомиссии по формированию бюджета Евросоюза являются неподъемными для Берлина. На днях стало известно, что в период с 2028 по 2034 годы ЕС планирует собрать и потратить рекордные 2 триллиона евро. По подсчетам немецкой стороны, это предполагает увеличение ежегодных взносов страны на 80%. Если прежде Берлин направлял бюджет ЕС около 30 миллиардов евро, то теперь будет обязан выплачивать более 50 миллиардов. В условиях бюджетного дефицита и многолетней рецессии такой взнос для немцев непосилен, утверждает представитель Берлина в Брюсселе.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Завтра в нашем регионе в ночи малооблачная погода до плюс 8, днем ожидаются кратковременные осадки до 16 градусов тепла. Ветер северо-западный 3,7, порывами до 17 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
3: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
5: На постоянную работу требуется пицца-йола. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы. Обучение в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону плюс 375 29 351 15 64.
6: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
7: Хотите сделать перманентный макияж, брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа или окрашивание бровей и ресниц? Только в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Климова Ольга приглашает вас придать яркости весеннему настроению. Запись в Instagram и по телефону плюс 375 44 552 47 54.
8: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер FM, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: Белспецгаз. Газ для вас.
6: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
7: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? В какие игры он играет? Может быть, в опасные? С огнем?
8: МЧС призывает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Задумайтесь об этом сегодня, иначе завтра может попросту не наступить. И помните, вы подарили своим детям жизнь, так не лишайте их права на будущее.
9: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8154-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52. Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает переменная облачность. Также возможны кратковременные осадки. Северо-западный ветер 7-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 8 градусов со знаком плюс, а днем от 14 до 16 тепла.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: Лидер FM. Новости.
1: В студии новостей работает Ольга Трон. Здравствуйте. В предстоящие выходные дни в Лиде свои двери распахнет культурно-туристический проект «Замковый гостиниц». 30 мая в субботу на улице Замковой будет организован исторический круиз «Заколдованное сердце Лидии». Начало в 11 часов. Также в субботу гостей мероприятия ожидают показательные выступления по футболу, концерт народного ансамбля «Вербница», выступление народного семейного ансамбля «Круиз» из агрогородка Можейково. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 29 мая. С 9 до 10 часов в городе Лиде по улице Крыштальной. С 10 до 12.00 в населенных пунктах Кинти, Курисевщина, Новицкие, Третьяковский сельсовет, Хадюки. С 9.30 до 17 часов в населенных пунктах Далекие, улица Первомайская, Мотевичи, Владиславова в связи с ремонтом линий электропередачи. 27 мая город Иваново принимал представителей Совета депутатов из всех регионов Беларуси. Расширенный формат, полезная практика, площадка для обсуждения актуальных вопросов, которые волнуют городских жителей и сельчан. Участники встречи ознакомились с промышленным флагманом Ивановского района, предприятием «Белсолод». Также возложили цветы к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны. В Париже открылся процесс по делу работника детского сада, который измывался над самыми юными своими воспитанниками. История лишь чудом стала предметом разбирательства. Преступнику грозит 10 лет заключения. Власти сообщают о расследованиях против персонала 84 детских садов и 78 школ. У здания суда, где рассматривается дело парижского педофила, проходит постоянный пикет. Шокированные родители требуют от властей заняться систематическим искоренением заразы в учреждениях образования.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Завтра в нашем регионе переменная облачность, возможны кратковременные осадки. Температура воздуха в ночи составит 6-8 градусов тепла, днем 14-16 со знаком плюс. Ветер северо-западный 3-7 порывами до 17 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Хотите сделать перманентный макияж, брови, губы, заполнение межлесничного пространства, удаление некачественного татуажа или окрашивание бровей и ресниц? Только в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Климова Ольга приглашает вас придать яркости весеннему настроению. Запись в Instagram и по телефону плюс 375 44 552 47 54.
3: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
5: Ржавчина не спит. Она работает 24 на 7. Пока ты ешь свой завтрак, она уже доедает твой кузов. Антикор Авто поможет! Антикоррозийная обработка днища и пескоструйные работы. Ждем вас по адресу: улица Брандиса, 22. Запись по телефону 8033-343-57-74. Мы ставим броню там, где металл сдается. Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу: Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.

0: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
1: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Бронь на срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-3348 и на сайте pinskdrev.by.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали» – суши-бар «Суши Ми».
1: Алло, это «Суши Ми»?
0: Да, чем вам помочь?
1: Мы тут собрались большой компанией. Хотим вкусно и сытно поесть.
0: Поняла, уже в пути.
2: «Суши Ми» – это вкуснейшие роллы, пиццы, воки и поке. Все, что необходимо для ужина в дружеской компании. У нас действуют выгодные предложения комбо и ланчасы, а также скидка на первый заказ 15% через приложение. Заказывайте по номеру плюс 375-33-99-252-99 или на сайте sushimi.by. Приятного вечера! sushimi.by.
3: Лидер FM. Поехали! 6+.
0: Всем отличной дороги. Покупатель не может забрать свою машину из-за малиновки, свившей гнездо на колесе. Мужчина, выбравший Ford F-250 в дилерском центре Канзаса, неожиданно узнал, что не может забрать домой понравившуюся машину. Оказалось, что на массивном колесе автомобиля свила гнездо малиновка, а еще и отложила там яйца и высидела птенчиков. Малиновки защищены государством, и перемещение и разрушение их гнезд является нарушением федерального закона. Покупателю придется подождать, пока птенцы птички не окрепнут достаточно для того, чтобы разлететься. Незадачливый владелец новой машины проявил понимание и доброту, заявив, что готов потерпеть. А сотрудники дилерского центра не только шутят, что их Ford F-250 стал первой машиной, охраняемой федеральным законом, но и немного грустят при мысли о том, что в какой-то момент птицы покинут гнездо. Наблюдение за семейством малиновок их чрезвычайно увлекло. Приятного вам вечера и будьте внимательны на дороге.
3: Ты слушаешь

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Эксклюзив, стиль, надежность. Альтагамма от салон керамической плитки с мировыми брендами и экспертной консультацией. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Ваш интерьер, ваш статус.
3: Любишь есть роллы и суши?
4: Тогда набирай 188-0555.
3: Любишь есть пиццу?
4: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
3: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу: город Лида, улица Машерова, 12.
4: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
5: Филиалу закрытого акционерного общества «Белсалтрейд» деревни Доржи на постоянную работу требуется: главный энергетик, заработная плата 2400 рублей, эколог 1600 рублей, аппаратчик производства технической продукции 1900 рублей, слесарь по ремонту автомобилей 1700 рублей, слесарь-ремонтник 1800 рублей, водитель автомобиля категория D 1600 рублей, машинист расфасовочно-упаковочных машин 1600 рублей, водитель автомобиля категория CE от 2200 рублей. Контактный телефон плюс 375-29-66-11-341. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gcz.gov.by.
6: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.

0: рай для фрилансеров – Бали. А для садоводов и огородников – на Сенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в на Сенне. Сайт msso.by. Телефон 029-607-13-24.
1: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

раствориться. Лидер FM. Наша музыка.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29
1: 582-34-81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает переменная облачность. Также возможны кратковременные осадки. Северо-западный ветер 7-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 8 градусов со знаком плюс, а днем от 14 до 16 тепла.
1: Лидер

0: Здравствуйте, в студии новостей Ольга Трон. На полигоне 116-й штурмовой авиационной базы «Неман» прошли однодневные сборы по территориальной обороне с председателями районных исполнительных комитетов. Основная цель проведения данных сборов – выработать единые подходы у должностных лиц, местных исполнительных и распорядительных органов по порядку формирования и применения территориальных войск. Для участников подготовили показные занятия по методике проведения практических занятий по огневой и военно-медицинской подготовки. Помимо этого, они выполняли упражнения учебных стрельб из автомата, пулемета и снайперской винтовки. Выполняли стрельбу с места по неподвижной цели днем. С 25 по 31 мая на территории Гродненской области проходит профилактическое мероприятие, направленное на выявление и предупреждение нарушений законодательства, совершаемых перевозчиками пассажиров автобусами, рассказывает старший инспектор ГАИ Сергей Кушель.
1: Наиболее распространенными нарушениями среди водителей маршрутных транспортных средств остаются игнорирование включения ближнего света фар, перевозка пассажиров сверх количества, нарушение требований дорожных знаков, а также пользование во время движения мобильным телефоном. Данное рейдовое мероприятие проводится совместно с транспортной инспекцией, а также для выявления нарушений правил дорожного движения со стороны водителей автобусов и маршрутных транспортных средств используют камеры видеонаблюдения.
0: Государственное учреждение образования «Средняя школа номер 5 Слиды» стала членом Ассоциации школ Российской Федерации и Республики Беларусь. Об этом проинформировал телеграм-канал «Образование Личины». Членство в Ассоциации школ Российской Федерации и Республики Беларусь открывает доступ к единому образовательному пространству союзного государства. Учреждение получает мощную методическую базу, возможность обмениваться опытом, а также участвовать в международных проектах.
2: Лидер ФМ. Погода.
0: 29 мая в регионе ожидается малооблачная погода ночью, кратковременные осадки днем. Воздух прогреется в ночи до 8 градусов, днем до 16 со знаком плюс. Ветер северо-западный 3-7, порывами до 17 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: В КСУП «Песковцы» на сезон уборочной кампании требуются комбайнеры. В сезон заработная плата от 10 тысяч в месяц. Бесплатное горячее питание. Иногородним обеспечиваем проживание, подвоз. Вся информация по телефону 8029-190-62-84. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтань» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
4: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
5: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
4: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.

0: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
1: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
2: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
0: Работаем даже по субботам.
1: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
0: Белспецгаз. Газ для вас.
3: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
4: Организации на постоянную работу требуется телеоператор. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
3: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: Лидер FM. Тебе понравится. 6+.
1: Всем отличного вечера. Люди приходят в тюрьму, чтобы купить закуски. В тюрьму в Малайзии то и дело приходят люди, но они вовсе не родственники и друзья заключенных, желающие навестить их. Оказывается, по городу распространилось известие, что при тюрьме имеется магазинчик, в котором можно купить различную еду, приготовленную людьми, отбывающими наказание. И особенно популярна самоса – это жареные или печеные пирожки с различными начинками. В данном случае все полюбили самосу с бараниной. Благодаря производству продуктов питания в тюрьме дают заключенным возможность освоить какой-либо навык и подготовиться к новому старту в будущем. Однако тюремное руководство призывает посетителей не создавать вокруг самосы излишнюю шумиху. Этого товара и так уже на всех не хватает, так что горожане даже шутят, что самоса стала самым дефицитным продуктом в окрестностях. Приятного вам вечера и только хороших новостей!

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Полезные аксессуары для мобильных телефонов. Детская канцелярия, ночники, кольцевые лампы, игрушки Лабубу, копия люкс и многое другое в магазинах «Лайк» и «Островок». Скидка 10% на 6-ю покупку, 15% на 7-ю покупку. Ждем вас в торговом центре «Лида Парк» по улице Качана, 29, первый этаж. Внимание! Скоро открытие магазина «Лайк» в торговом центре «Север» по адресу улица Максима Танка, 7. We'll be right back.

0: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
1: Наш адрес: Дзержинского, 73.
0: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
2: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
3: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» — ТОП «Пинск Древ». Годный срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-33-48 и на сайте «Пинск Древ».
4: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
5: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.

0: Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает переменная облачность. Также возможны кратковременные осадки. Северо-западный ветер 7-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 8 градусов со знаком плюс, а днем от 14 до 16 тепла.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в студии новостей Ольга Трон. В Лиде прошло очередное выездное заседание постпредов стран СНГ. Здесь для них провели экскурсию, изучая не только культурный, но и промышленный потенциал региона. Дипломаты увидели самую большую в содружестве ванну с редкой технологией – оцинковки на государственном предприятии «Конус». Также они побывали на предприятии по производству изделий из полимерных материалов, спрос на которые в странах СНГ, и на изделия из композитного материала высок. Провел совет постпредов в Лиде и очередное заседание. Наш город для посещения постпреды выбрали не случайно. У региона большой туристический и экспортный потенциал. Здесь около 40 предприятий пищевой, легкой и тяжелой промышленности. При этом 85% экспорта приходится на страны Содружества. Товарооборот Лидского района со странами СНГ около полумиллиарда долларов. В связи с предстоящими летними каникулами в учреждениях образования работниками военизированной охраны на станции Лида по 29 мая проводится профилактическое мероприятие «Дети и безопасность». Его целью является предупреждение травмирования граждан и несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта. 1 июня городской парк культуры и отдыха превратится в эпицентр веселья, музыки и танцев. Фестиваль красок «Белхолли» возвращается, чтобы разукрасить день детства. Гостей праздника ждут тонны яркой краски «Холли», которые взлетят в небо, зажигательный диджей и много музыки. Начало в 14 часов, вход свободный.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: 29 мая в регионе ожидается малооблачная погода ночью, кратковременные осадки днем. Воздух прогреется в ночи до 8 градусов, днем до 16 со знаком плюс. Ветер северо-западный 3,7, порывами до 17 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Самые талантливые.
1: Учиться звание героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь! Алена!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: 6+.
5: Евгения Петровна Барташевич – свидетельница самой страшной страницы Великой Отечественной войны. Она была не солдатом, не партизанкой, а 4-летней девочкой, которая вместе с Ленинградом пережила все – голод, холод и потерю близких. Родилась она 15 августа 1937 года в деревне Куйворы Всеволожского района Ленинградской области. Ей было всего 4 года, когда 8 сентября 1941 года город оказался в блокадном кольце. 872 дня она провела в осажденном городе. От первого артобстрела до дня полного освобождения 27 января 1944 года. И каждый из этих дней мог стать последним. Евгения Петровна так вспоминала ту пору. Немцы сразу окружили Ленинград. Город был в тяжелом состоянии. Нищета, голод и холод. В ее памяти навсегда врезались обстрелы, когда приходилось бежать в бомбоубежище, пожары и тот самый блокадный хлеб. 125 граммов, размером со спичечный коробок. «Жить было подвигом», — говорила она. Люди страдали не только от голода, но и от страха потерять близкого человека. И даже спустя десятилетия она трепетно относилась к хлебу, не в силах выбросить ни кусочка. После войны жизнь Евгении Петровны была связана с Белоруссией. Она переехала в Лиду, воспитала 2 дочерей. Ее мужество было отмечено медалью «Жителю блокадного Ленинграда» и другими юбилейными наградами. До последних лет Евгения Петровна оставалась главным хранителем живой памяти, которую не найти в учебниках. Она вновь и вновь встречалась с молодежью, рассказывая школьникам о блокадном кольце, о дороге жизни и о том, что по-настоящему значит мирное небо над головой. Ее рассказы слушали с замиранием сердца, а песня о Ленинграде в ее исполнении трогала до слез. 26 мая 2026 года Евгении Петровны Барташевич не стало. Она была последним ветераном Великой Отечественной войны, кто жил на Литчине. С ее уходом закончилась целая эпоха. Осталась память о тех 872 днях, которые не должны повториться, и о хрупкой девочке, которая оказалась сильнее войны.
0: Самые талантливые.
1: Учить звание героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь! Алена!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: Прекрасный вечер. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.
5: Пустой. Локо.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
2: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
3: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
4: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
5: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
6: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
4: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
3: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
4: Перейдите по этой ссылке.
3: Скачайте файл.
4: Мне нужны ваши персональные данные.
1: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.

Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает переменная облачность. Также возможны кратковременные осадки. Северо-западный ветер 7-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 8 градусов со знаком плюс, а днем от 14 до 16 тепла.

0: Золотой хит на Лидер FM. FM. FM. Тебе понравится.
1: Would you dance?

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями вас ознакомит Ольга Трон. Жители Личины понесли ответственность за незаконный лов рыбы. Об этом проинформировала Лидская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира. Тему продолжит заместитель начальника Андрей Дерезенко.
2: 1 апреля 2026 года на территории Лидского района введены нерестовые запреты на лов рыбы. Однако не для всех жителей района они являются препятствием на рыбалке. Так, двое жителей Личины с использованием рыболовной сети добыли всего 5 особей язи и одного линя. Однако это хватило для причинения вреда окружающей среде на сумму в 108 базовых величин. По факту незаконной добычи рыбы возбуждено уголовное дело. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь напоминает о необходимости соблюдения природоохранного законодательства.
1: Учащиеся учреждения образования Лиды побывали на открытом судебном заседании в суде Лидского района, где рассматривалось дело о незаконном обороте наркотиков. Перед судом предстала лидчанка, задержанная в феврале этого года за изготовление и хранение наркотических средств. Обвиняемая полностью признала свою вину.

0: вынесение приговора по делу состоится в ходе очередного судебного заседания. Подсудимой грозит до 5 лет лишения свободы. Юноши и девушки, присутствовавшие в зале, смогли воочию убедиться, насколько суров закон к подобным преступлениям. Подробный сюжет найдете на lidanews.by. Инспекция Министерства по налогам и сборам по Лидскому району напоминает, что срок уплаты подоходного налога физическими лицами, исчисленного на основании представленных налоговых деклараций по подоходному налогу за 2025 год, не позднее 1 июня 2026. Оплату можно произвести через банк, отделение почтовой связи, посредством системы ЕРИП, через интернет-банкинг, мобильный банкинг, а также в личном кабинете. За несвоевременную уплату подоходного налога начисляется пеня, а также предусмотрена административная ответственность. В Лиде прошли областные соревнования по профессиональному мастерству среди преподавателей и мастеров производственного обучения вождению оргструктур ДОСААФ. Подробный сюжет найдете на lidanews.by.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По информации Белгидромета, завтра в нашем регионе сохранится малооблачная погода ночью. В течение дня ожидаются кратковременные осадки. Ветер северо-западный 3,7, порывами до 17 метров в секунду. Воздух ночи прогреется до 8 градусов, днем до 16 со знаком плюс.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни.

0: FM.
1: Слушай то, что нравится.
0: 94.3 FM.
1: Лидер FM.
2: My darling, I love you to the moon and back.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,